0: 我去跟他们谈，尽快召开一个军事会议，讨论一下下一步红军的行动方向。我军截获了蒋介石放给何健的命令，何健在湘西已经布下了10万重兵，等待阻击我中央红军北上。
1: Я по-прежнему не согласен с идеей Мао Цзэдуна, что мы должны идти в Гуйчжоу.
2: 我还是不同意毛泽东提出的西出贵州的建议。
1: План провальный, и я не вижу смысла его обсуждать и тратить на это время.
2: 没必要浪费时间讨论。
3: 李德同志，
2: 啊，李德，
3: 你怎么还不？

0: 清醒啊！
1: 把节目背忘了，
0: 你应该听听大家的意见。如果不是当初死打硬拼，吃了败仗，我们会有今天这个结局吗？我们都拼死在沙场，还有用吗？能夺回失去的苏区吗？
2: 李德同志，
3: 你说不讨论就不讨论，总得给个原因吧？
4: Причина очень проста. Красная армия не может просто так
1: блуждать.
4: Ей нужен надежный плацдарм, крепкая опорная база, чтобы быть готовым к схватке с Гоминьдангом. И план по воссоединению со вторым и шестым корпусом решает именно эту задачу.
3: Я согласен.本来你的意见呢？
5: 伯武同志，既然我们已经得到了确切的情报，敌人十万大军在那张网以待，如果我们继续北上，会十分危险的。
4: А в Гуйчжоу не опасно, да? Если Красная армия пойдет в Гуйчжоу, Гоминьдан непременно подтянет свои юнанские, гуйчжоуские, сычуанские и, может быть, даже хунанские войска, чтобы нас окружить. И это все намного опаснее. Я считаю, что мы способны прорваться на север и исполнить первоначальный план воссоединения со вторым и шестым корпусом.
6: Лида, 同志, 我想请问你。
7: 我们刚刚在湘江经历一场血战，现在只剩三万多人，而且长途跋涉，兵困马乏，士气低落。敌人呢，是以逸待劳。
6: 请问，
7: 我们如何从数十倍我们的强敌中穿过去啊
4: ？No，
1: 这个
4: будем действовать по обстоятельствам，
1: 必须随机应变。
7: 什么？这么重要的一个决定，你就用一句随机应变带过，这不是儿戏是什么？
3: 泽德同志，你不要这么激动了。
6: 好，那我就很严肃地问一句，在情况已经很清楚的情况下，你们是想重蹈湘江之战的覆辙吗？如果你们葬送了红军，这个责任你们负得起吗？
4: Да, это смешно. Я всего лишь являюсь военным советником. Неужели теперь военные советники должны нести полную ответственность?
6: 古人云，知己知彼，百战不殆。我看你们呐，不仅不知己，对敌人情况更是不了解。这从古至今，打仗只有先考虑到不被敌人消灭，再考虑如何去消灭敌人。哪里明明知道前面有个陷阱，还主动往里跳，自投罗网的？
3: 毛泽东同志，请你注意一下自己的态度，也不能这么冷漠三分的说法。
6: 我有什么态度？
7: 我毛泽东向来只服从真理，不服从权威。
5: 好了好了，大敌当前，大家都冷静一下。
4: Fact。
1: 将会证明
4: кто из нас был прав，
1: 谁才是对的。
8: 李德同志，
9: 这会还没有开完呢，是不是对我们自己的同志太不尊重了？
5: 伯武同志，